Это мата ума цветами. Я вой кулари, а халелюя китави ноа. Не ила мата ума опорона. Не ула уэта я цукия фэ. Я тави ма игна зобе, я мирна я тата ука фа. Дора ила, дэна фаутоу, дэна фаутоу, дэна ратата фаутоу.